0: Сначала спасибо, я услышу.
1: Hello, this is Andre Evans. My 15-year-old niece is 6 9 0 3 8 1 6 4 court.